0: Зулайхо.
1: Коров занимает зерновые. Как сообщается в Министерстве сельского хозяйства Таджикистана, повторный сев проводится преимущественно с июня по август. Он осуществляется после уборки урожая ранних сельскохозяйственных культур и позволяет получать с одного земельного участка два или три урожая в течение же года. Как отметил президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, говоря об изменении климата и засухе, мы должны быть всесторонне готовы к предотвращению их негативных предприятия. Мы обязаны принять все необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности страны, используя в полной мере все имеющиеся возможности и результаты, снизить зависимость потребительского рынка от импортных товаров и продукции. Глава государства поручил, чтобы соответствующие структуры и ведомства, предприниматели, руководители дыхканских хозяйств, а также все граждан страны обеспечили эффективное и бережное использование водных и земельных ресурсов, особенно приусадебных и президентских земель, а также широкое и обязательное проведение повторного сева. В 2027 году, накануне 30-летия Дня национального единства и в связи с началом реализации Международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений 2027-2036 годы, Душанбе при сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и государственными партнерами состоится международная конференция высокого уровня. Об этом говорится в поздравительном послании президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в связи с принятием Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций резолюции под названием «Международное десятилетие укрепления мира для будущих поколений 27-2036 годы и Днем национального единства». Славный народ Таджикистана впредь будет высоко ценить мир, стабильность и национальное единство и приложит еще большое усилие для сохранения этого бесценного достояния, от которого зависит реализация добрых намерений и устремления каждого члена общества, отметил лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнув важность сохранения и передачи будущего поколения ценностей мира, толерантности, культуры диалога и уважения многообразию. А теперь о зарубежных событиях. В Китае откроют первый в мире полностью роботизированный отель. Строящиеся гостиницы внедрят полную автоматизацию большинства сервисов. Гости смогут заказывать еду и напитки через приложение доставку в номера и выполнят роботы. Отдельные роботы будут перевозить багаж, проводить уборку помещений и прилегающей территории, готовить и подавать кофе, а также обслуживать посетителей в ресторанах. На стойке регистрации робота научится распознавать речь и жесты. Сервисные роботы будут самостоятельно строить оптимальные маршруты доставки, а уборочные – адаптироваться к изменяющейся обстановке в реальном времени. Отель строится на искусственном острове у моста Шэньчжэнь-Шуанчжэ. Первых гостей примут в 2027 году, а полный переход на автоматизированное обслуживание завершат в 2030 году. С 2026 года роботов начнут внедрять поэтапно, постепенно заменяя персонал. Это были главные новости к данному часу.
2: Ҳар куҷое боши мо бо туем. Дар роҳ, дар кор, дар хона. 104.7 FM. Ҳамсафар

зитили фузун нест андар набард, яке пилбозӣ намоям бадуй, казон пас наёяд.